0: поддержка. Нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Greatest hits. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Just scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just a...